И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют по всей стране. В Могилеве и Гомеле 16 со знаком плюс. В Бресте и Гродно 17 тепла, в Витебске до 15 градусов, а в столице днем будет дождь и 16 тепла.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Kima Sounds, Rise Slow.
0: Новый хит на Юнистар.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют по всей стране. В Могилеве и Гомеле 16 со знаком плюс. В Бресте и Гродно 17 тепла, в Витебске до 15 градусов, а в столице днем будет дождь и 16 тепла.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют по всей стране. В Могилеве и Гомеле 16 со знаком плюс. В Бресте и Гродно 17 тепла, в Витебске до 15 градусов, а в столице днем будет дождь и 16 тепла.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Sutherland. Ту-ту-туру.
0: Новый хит на Юнистар.

прощай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Devon Cole, Serial Kisser.
0: На Юнистар.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют по всей стране. В Могилеве и Гомеле 16 со знаком плюс. В Бресте и Гродно 17 тепла, в Витебске до 15 градусов, а в столице днем будет дождь и 16 тепла.

0: реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Это была реклама.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Энхайпен, Bloody Paradise.
0: На Юнистар.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Год белорусской женщины на Юнистар.
1: 2026 объявлен в Беларуси годом белорусской женщины. В этой программе мы собираем самые яркие события очередной недели о женщинах и для женщин. Эта неделя для белорусских мам стала нервной, но праздничной. В День знаний открыли свои двери свыше 2500 школ, а к занятиям

поступили около 1 миллиона 25 тысяч ребят. Причем 87 тысяч из них – первоклассники. Две школы новостройки открылись в Минском районе. В новых зданиях учебный год начали средняя школа номер 6 Могилева и средняя школа номер 3 Смолевичи. Что ж, пожелаем не только мамам, но и папам крепких нервов и активного участия в жизни своих школьников. И немного о спорте. Женская сборная Беларуси по хоккею на траве бодро начала осень. Девушки заняли второе место на традиционном международном турнире Кубок наций в Казани. На предварительном этапе наша главная женская сборная обыграла младших соотечественниц 5-1 и молодежную команду России 4-2, а потом уступила старшим хозяйкам площадки 1-3. В полуфинале наши спортсменки вновь победили младший российский состав, но в финале 1 сентября не смогли взять реванш у взрослой сборной России.

0: 3-5. В состав женской сборной Беларуси вошли хоккеистки 4 сильнейших клубов страны. На следующей неделе соберем очередную порцию самых ярких новостей года белорусской женщины. Пока!
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Смекта».
2: Занято!
3: Нашего Сергея мучит диарея.
4: Серега без рецепта помогает «Смекта».
5: «Смекта» – лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама, лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель «Бафур Ипсен Индустрии Франция».
6: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют по всей стране. В Могилеве и Гомеле 16 со знаком плюс. В Бресте и Гродно 17 тепла, в Витебске до 15 градусов, а в столице днем будет дождь и 16 тепла.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Кэтсай. Хути-фрути.
0: Новый хит на Юнистар.
2: Хути-фрути.

0: лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Реклама.
2: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Информация, которой можно доверять.
1: Это была...

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют по всей стране. В Могилеве и Гомеле 16 со знаком плюс. В Бресте и Гродно 17 тепла, в Витебске до 15 градусов, а в столице днем будет дождь и 16 тепла.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Kima Sounds, Rise Slow.
0: Новый хит на Unistar.

0: Номер два.
1: Тейм Импала и Дженни. Дракула.
0: Номер один.
1: Хюгель, Имаэль, Энджел и Алтрумейт. I'm moving to the sun.
0: Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют по всей стране. В Могилеве и Гомеле 16 со знаком плюс. В Бресте и Гродно 17 тепла, в Витебске до 15 градусов, а в столице днем будет дождь и 16 тепла.
1: Партнер прогноза погоды — препарат «Смекта».
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает «Смекта».
2: «Смекта» – лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель «Бафур Ипсен Индустрии», Франция. Для детей старше 16 лет.

0: Пятницу в нашем эфире вы слышите Юнистар ТОП-20. Знаете, долгожданные выходные уже наступили. Привет! С этой минуты с вами я, Вадим Савин, и лучший плейлист выходных. Ну а лучше он, естественно, потому что его составили вы путем голосования за любимые хиты.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Слушайте наш хит-парад в прямом эфире Юнистар по пятницам в 5 вечера, по субботам в 16 и по воскресеньям в 10 утра.
2: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар ТОП-20. Номер 20.
0: 20-й номер у нас по сумме ваших лайков на Unistar.by в нашем мобильном приложении получают красотки Cat's Eye. Это Габриэла. -4 за неделю.

0: Princess.
1: Это первое осеннее обновление хит-парада и не старый. Француз Miss Mo получает у нас 19 номер в начале сентября. Hello, the sun is up, where are you? Минус 4 пункта к этим выходным, как и у его соседки группы Cat's Eye. Вот такая вот досадная и загадочная тенденция. Ну и это, кстати, спойлер-намек на большие подвижки. И в это же самое время у нас появляются новые интересные претенденты в Unistar Top 20, которые, возможно, за короткий срок могут покорить нашу вершину.
2: Претендент.
3: Hi, this is Madonna.
1: Встречайте, королева поп-музыки вернулась.

хит вошел в новый альбом певицы, который она выпустила спустя 7 лет молчания. Confessions. Часть вторая. Это продолжение ее эпичной танцевальной электронной пластинки 2005 года. Confessions on a Dance Floor. Ну и тот альбом принес Мадонне огромный успех в середине нулевых. И вот вопрос. Сможет ли поп-королева повторить

0: Несколько раз признавался лучшим диджеем мира по версии журнала DJ Magazine. Как вспоминает Мартин Гаррикс, когда он впервые встретил Мадонну в студии в Нью-Йорке, по его словам, он просто, цитата, «выпал в осадок от волнения». Это произошло, но и он до сих пор благодарен за этот опыт. Как вам Bizarre? Bizarre переводится как «странный», «причудливый», и этот хит рассказывает о той стороне любви, которая бывает нелогичной, хаотичной и восходящей, вернее, выходящей из-под контроля. Ну и главная мысль. Кто бы мог подумать, что любовь может быть такой странной? So bizarre. Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Если эта новинка вам нравится и вы хотите слышать ее наине старчающая, тогда продвигайте Bizarre в наш хит-парад как можно скорее.
1: Голосуйте на unistar.by. Номер 18.
2: Hi, I'm Trent tonight.
3: Hey, I'm David Guetta.
4: We were fine.
0: Ну а это уже обновленный чарт.
4: Impossible to tame.
0: David Guetta, Teddy Swims, The Tones and I. Поднимаются сегодня на 18 место. Вот с этим хитом. Gone, gone.

0: Мини Старт Топ 20.
1: It doesn't matter. Let me dance. Не время падать духом. Дайте-ка лучше мне потанцевать. Поет Слейтер в новом гимне ночного клуба. И в самом деле, в жизни полно сложных моментов. И вместо того, чтобы погружаться в негатив, Слейтер выбирает танец как способ катарсиса. Ну и на этой позитивной ноте присуждаем дэнсу 15 номер первого осеннего радио чарта Мини Старт. Так, давайте-ка вспомним, кого Слейтер обошла в Юнитопе в начале сентября.
2: Юнистар ТОП 20. Обратный отсчет.
0: Номер 20.
1: На 20-ю позицию отступила группа Cat's Eye. Это Габриэла.
0: Номер 19.
1: На 19-е место рухнул Miss Mo. Это Hello, the sun is up, where are you?
0: Номер 18. I only want you when
1: you're gone. На 18-й ступеньку поднимаются Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс и Най. Это Gone, Gone, Gone.
0: Номер 17.
1: На 17-ю строчку обвалились Авалон Рокстон. Vertigo.
0: Номер 16.
1: И на 16-е место слетела Слейтер с хитом Dance.
2: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: Unistar.by. Unistar ТОП-20. Включайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Флешбэк. Абсолютный хит Unistar ТОП-20.
1: Ну а сейчас самое время добавить ярких красок нашим с вами выходным. Сделаем это в гостевой рубрике Флешбэк.
0: Флешбэк. Флешбэк. Абсолютный хит Unistar ТОП-20.
1: Здесь мы слушаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлые годы. И вот, например, ровно 13 лет назад Daft Punk занимали у нас 16 место вот с этим мегахитом под названием Get Lucky. Послушаем? Если да, делайте громче. Daft Punk и Pharrell. Get Lucky, поехали! Legend of the-

0: 222 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Есть спектакли, которые нужно увидеть. Набука нужно услышать. Великая музыка Верди. Монументальные хоровые сцены, драма власти и любви и легендарная Ва-Пенсьеро. Один из самых узнаваемых хоров в истории оперы. 11 сентября. Набука. В Большом театре Беларуси.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
3: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примають Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться.
6: Печально это, мир не мил.
7: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
8: Это была реклама.
9: Для детей старше 16 лет.

0: меня, Вадима Савина, большой привет. Включайте наш хит-парад в прямом эфире «Енистар» по пятницам с 5 до 7 вечера, и тогда вы раньше планеты всей узнаете, какая песня будет объявлена лучшим хитом недели по версии «Енистар».
1: «Енистар ТОП-20».
0: Ну а наш ТОП-15 в начале сентября замыкает Зейн с хитом «Die For Me» и отмечает сегодня ровно 5 месяцев в радиочарте «Енистар». Поздравляем!
2: Голосуйте на «Енистар».

0: Офенбах и Miles Away. Хит номер 14 в начале осени. И это очередной их взлет в Юнитопе. Плюс 3 за неделю. Отлично! Но мы с вами знаем, чем выше в нашем чарте окажется ваш любимый хит, тем чаще всю следующую неделю он будет играть для вас на Юнистарт. Кстати, кому из ваших фаворитов мне тоже поставить лайк? Предлагайте в чате телеграм-канал Юнистар и давайте знакомиться с новыми претендентами в наш ТОП-20.
1: Претендент.
0: О, это очень уютная и позитивная новинка. Music Sounds пропитана энергией летних каникул. И эта песня подарит вам беззаботную атмосферу долгих летних дней и теплых ночей. Music Sounds – песня о любви, которая звучит лучше, когда любимый человек рядом. Милота. Как мы с вами любим, правда?
2: Юнистар ТОП-20.
0: Итак, кто это у нас? Это дуэт Fast Boy, дуэт братьев Хайн. Одного зовут Лукас, другого Феликс. И их история — это отличный пример взлета из домашней студии на мировую сцену. Сейчас они плотно сотрудничают с Дэвидом Гетто и Тиесто, Робином Шульцем, Моби и звездами мировой величины. Ну а как вам вот эта новинка Music Sounds? Это Fast Boy, Лукас и Феликс Хайн.

0: такая вот свеженькая песня, если нравится. Если вы хотите слышать ее на Юнистар чаще, тогда продвигайте Fast Boy в наш хит-парад как можно скорее.
1: Голосуйте на Unistar.by.
2: Номер 13.
0: Ну а мы возвращаемся к первому осеннему обновлению Юнитопа и слушаем наш 13-й номер сегодня. Это Graceland. От Ярбукса.

0: Большой привет от Юнистар и меня, Вадима Савина. Желаю вам отличных выходных под любимую музыку. И у нас продолжается обратный отсчет до объявления лучшего хита недели. И как думаете, друзья, кто победит в первом осеннем радиочарте Юнистар?
1: Юнистар ТОП-20.
0: Через час проверим ваши прогнозы на лидера. Ну а пока делайте громче наш номер 12. Сегодня это Swim от BTS. У ребят

0: Star Top 20.
1: Лучший новый артист прошлого года по версии MTV и Billboard тоже. Это Алекс Уоррен, который с хитом Fever Dream получает 11-й номер хит-парада Енистар в начале сентября 2026-го. Как и BTS, Алекс вылетает из высшей лиги Енистар Топ 20. Да, первое осеннее обновление Юничарта кое-кому не пошло на пользу.
2: Юнистар Топ 20. Обратный отсчет.
0: Номер 15.
1: На 15-й позиции отступил

0: Артоп 20. Включайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Вы слушаете
0: Радио Юнистар. Юнистар.

0: для детей старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. The Bowser Magnetic.

0: Номер два. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Номер один. Хюгель, Имаэль, Энджел и Алтрунейт. I'm moving to the sun. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество кодов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок, больше шансов. А с Prior Bank плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Bank» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
3: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
4: В кино с 10 сентября.
5: Почему у вас телефон моего сына?
6: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
7: Галь Гадот.
5: Я не могу никого убить.
6: У тебя один час.
7: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
8: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль». Подробности на сайте modmb.by.
1: Остался всего один рекламный ролик. А сейчас в эфире суши-сет «Юнистар» от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте суши-хаус.com.

12,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Подробности на kip.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют по всей стране. В Могилеве и Гомеле 16 со знаком плюс. В Бресте и Гродно 17 тепла, в Витебске до 15 градусов, а в столице днем будет дождь и 16 тепла.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Большой привет и добро пожаловать на продолжение радиошоу «Юнистартап 20», где мы слушаем вашу любимую музыку и вместе запасаемся отличным настроением на все выходные.
1: «Юнистартап 20».
0: Меня зовут Вадим Савин, и я рад быть с вами по пятницам с 5 до 7 вечера в прямом эфире, ну а в повторах нашего хит-парада по субботам с 4 дня и по воскресеньям с 10 утра. Подробнее об этом на сайте unistar.by, там, где вы голосуете за любимую музыку. И делайте это отлично, как всегда.
2: Голосуйте на unistar.by.
1: Номер 10.
3: I'm Ryan Tedder. I am the singer of One Republic.
0: Делайте громче One Republic с хитом.

0: А вот их новые соседи, кстати, Биби Рекса и Дэвид Гетта, немного потеряли в рейтинге и сегодня споют под 8-м номером. Но это все равно гораздо лучше, чем вообще вылететь из хит-парада, правда? А я напомню, что песня Ever Since You Left Me покинула чарт на старте осени.
1: Юнистар ТОП-20.
0: И кто же заменил Френч Монтану и Макса Би? Но до сих пор это неизвестно. На позициях с 8 по 20 новичков нет, представляете? Значит, сегодня где-то на верхних строчках могут дебютировать.
2: Претендент.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс с новинкой Bizarre. Может быть они, а может быть... Может, Fastboy. Это Fastboy Music Sounds. Или они, или Мадонна и Мартин Гаррикс, или... Шакира и Берна Бой. Вот с этой классной, солнечной, летней дай-дай. В общем, друзья, что скажете, какие прогнозы на дебютанта?
2: Голосуйте на unistar.by.
1: Номер 8.
0: Ну а пока делайте громче 8 номер. Это Sad Girls, и это Биби Рекса и Дэвид Гетта. Минус 2 строки в начале сентября.

0: Рекламный ролик.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться.
0: Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
0: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет.

0: Star Top 20.
1: Вот это поворот! Ну и особый привет всем, кто слушает нас за рулем в эти минутки, да. Ну а что, до хит-парадных неожиданностей, то тут я даже не знаю, как сказать. Группа The Bauza только что потеряла...

0: шестую ступеньку юничарта. Да, очень странные дела стали происходить в хит-параде Юнистар ТОП-20 с приходом осени. Согласны? И вот на этой загадочной ноте давайте приблизимся к разгадке главной музыкальной тайны недели.
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 10.
0: Итак, подытожим. На 10-м месте у нас One Republic. Это Give Me Something.
2: Номер 9.
0: На 9-ю строчку упали Кункс и Тео Лондон. Это Galaxy.
2: Номер 8.
0: На 8-ю ступеньку рухнули Sad Girls, это Bebe Rexha и Дэвид Гетта.
2: Номер 7.
0: На 7-м месте остались они. Это Алан Уокер и компания. Broken Strings.
2: Номер 6.
0: И на 6-ю позицию очень круто отступили The Bouse. Это бывший бронзовый призер нашего чарта Magnetic.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде Юнистар ТОП-20. Каждую пятницу в 15 часов, а также в субботу в 16 и в воскресенье в 10. А еще на сайте unistar.by Юнистар ТОП-20. Включайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
0: На очереди рубрика «Флэшбэк», где мы сравниваем хит-парад Юнистар разных эпох.
1: Флэшбэк. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
0: И ровно 18 лет назад Арвин Ван Бюрен и Шерон Денадель занимали у нас третье место вот с этим суперхитом «In and Out of Love». Послушаем. Послушаем.

0: детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник в утреннем шоу расскажу вам, какое кино посмотреть вечером, чтобы расслабиться после первого рабочего дня.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и в понедельник я расскажу о самых опасных и безбашенных развлечениях.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают

0: Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет.

0: Прошла первая рабочая неделя сентября. Я надеюсь, позитивных моментов было больше. Меня зовут Вадим Савин. Я возвращаюсь к вам с лучшим плейлистом долгожданных выходных. Ну а лучше он, конечно же, потому что его составили вы путем голосования на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении.
1: Unistar Top 20.
0: И после подсчета лайков стало понятно, вы задумали крутые перестановки.
2: Голосуйте на unistar.by. Номер 5.
3: Hey, what's up? It's Bebe Rexha.
0: Кстати, сегодня у нас упали оба хита от Bebe Rexha. С 4 на 5 место слетает ее перезапуск хита Insomnia New Religion.

И кто это у нас в начале осени поднимается на четвертую ступеньку и меняется местами с крошкой Биби, а? Тедди Свиллимс, да-да, мистер Новый год, как называют его мои соседи по даче, но он же мистер Know It All, мистер Всезнайка. И вот интересно, этот Всезнайка знает ли, кто из нынешних претендентов в хит-парад Винистар дебютирует у нас сегодня? И на каком месте это произойдет? Сразу на первом? Или на втором, или на третьем? Да-да-да, друзья, именно в чемпионскую тройку сегодня ворвется кто-то из новичков юнитопа.

0: Номер три.
1: И вы только посмотрите-ка на них! Tame Impala и Janis Blackpink финальную битву за главные награды Юничарта проиграли. И как вам это нравится? Уже полмесяца ребята продолжают терять высоту. Неужели Дракула уже не тот?
0: Юнистар ТОП-20.
1: Высказывайтесь по этому поводу уверенным лайком на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении во вкладке ТОП-20. Я тоже поставлю им лайк и вручаем им бронзу этой недели. Tame Impala, Janis.

0: и Френч Монтану. Шакира, а? Или Фастбой, или Мадонна. Похоже, у нас наметилась сенсация недели.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: Слушайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Вы слушаете хит-парад «Юнистар», первый чарт сентября 2026 года. И вот как звучат главные хиты этой недели.
0: «Юнистар ТОП-20». Обратный отсчет.
2: Номер 5.
1: New Religion отступает на пятое место. Здесь Биби Рекса и Papers.
2: Номер 4.
1: Поменялся местами мистер Всезнайка и сам с пятого на четвертое поднимается с песни «Mr. Know-It-All».
2: Номер 3.
1: Утешительную бронзу недели отдаем Дракуле, а еще Tame Impala и Дженни. Это наш номер 3.
2: Номер 2.
1: И утешительное же серебро недели отдаем нашим бывшим лидерам. Это Hügel, Imael Angel и Altronate. Они отступают на второе место, и у нас смена лидера.
0: ТОП-20. Лидер.
1: Так кто же в итоге за эту неделю получил от вас абсолютный максимум лайков на unistar.by в нашем мобильном приложении? Как же звучит лучший хит недели по версии Unistar? Ну и самое главное, кому это так здорово повезло дебютировать у нас сразу на первом месте? 4 сентября. Запомним этот день.
0: Unistar ТОП-20. Хит номер один. Дебют недели.
1: Ну-ка! Шакира! И Бернабой! Как всегда, лучший выбор лидера. Молодцы! Спасибо за голосование и вашу классную компанию сегодня. Встречаем Дай-Дай! Я, Вадим Савин, вас крепко обнимаю и желаю отличных выходных под любимую музыку. Будем прощаться. До скорой встречи. В эфире «Юнистар». Счастливо!

0: Некто. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
1: Вы на Юнистар, и тут хит за хитом весь день. Откладывайте все заботы, займите самое удобное положение в машине или дома и приготовьтесь к танцам. Прямо сейчас будем зажигать под мегахит от Авичи и Алоэ Блэка «Wake Me Up». Делайте погромче и

0: гранат 250 миллиграммов для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдранат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдранат 250 миллиграммов.
1: Samsung фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенние распродажи в Outlet. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
6: Тогда и я побежала.
5: Центр распродаж Outlet. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet. Минск, Жукова 44.
4: Это был

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Ариана Гранде, Petal.

0: Зажигательные Рики Мартин и его культовый хит «Living La Vida Loca» были только что на Юнистар. Здесь хит за хитом весь день, и ближайшие минуты будут точно еще ярче. Вот-вот послушаем проект Баузы и его «Magnetic». Сегодня это шестая строчка хит-парада Юнистар ТОП-20. До этого появится белорусский певец и продюсер Лирик. А еще раньше нам споют невероятное Pink. Делайте погромче, наслаждайтесь выходными и слушайте хит за хитом на Юнистар.
1: Реклама.

0: Свобода.
1: 2000 метров над уровнем моря.
2: Чем дольше мы здесь, тем меньше у нас сил.
1: Самый опасный горный маршрут на планете.
3: На такой высоте даже страху некуда деться.
1: Вышка 2. Только в кино. С 3 сентября.
4: Иногда надо рискнуть, чтобы почувствовать себя живой.
1: 16+.
5: В кино с 10 сентября.
6: Почему у вас телефон моего сына?
7: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
8: Галь Гадот.
6: Я не могу никого убить.
7: У тебя один час.
8: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
9: Ами. Акция.

0: щедрая пора. Только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
2: Это

Чуть раньше красивый трек «Дыши» споет золотой состав группы «Серебро». А буквально через минуту послушаем невероятный хит от группы One Republic. Приготовьтесь, будет здорово. На Юнистар хит за хитом весь день.

0: Реклама.
1: Учись и играй с ноутбуком MindBandBand X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050. Со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук MindBandBand X16A. Всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах электросила и на сайте Сила.бай, а также по телефону 7677.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
4: Остался всего один рекламный

0: запрещает парковаться в местном проезде, который соединяет улицы Кунцевщина, Притыцкого и Лещинского. В ГАИ рассказали, что этот участок для нанесения разметки выбрали не случайно, так как там расположены школы, детские сады и поликлиника. Минчане жаловались, что утром и вечером там собирается большое количество машин, а припаркованные автомобили мешают транспорту разъезжаться. В машинах скорой помощи планируют установить тревожные кнопки. Это необходимо для безопасности медиков и пациентов. Об этом заявил в эфире телеканала СТВ начальник департамента охраны МВД Александр Шепелев. Он напомнил про недавний случай в Борисове, где пациент, которого везли в больницу, нанес проникающее ножевое ранение фельдшеру. «Человек-паук. Новый день» вошел в тройку самых кассовых фильмов в истории. Новый фильм продолжает уверенно лидировать в мировом прокате. За пятый уикенд супергеройский фильм заработал 22 миллиона долларов в США и Канаде. Второе место за выходные заняла «Одиссея» Кристофера Нолана. За седьмой уикенд эпическая картина заработала 14 миллионов. А общие сборы в США и Канаде достигли 564 миллионов долларов. И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют по всей стране. В Могилеве и Гомеле 16 со знаком плюс. В Бресте и Гродно 17 тепла, в Витебске до 15 градусов, а в столице днем будет дождь и 16 тепла.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: быть с вами на связи не только в радиоприемниках, но и в ваших смартфонах. Становитесь друзьями Юнистар в ТикТоке, Инстаграме и Телеграме. Там вас ждет много интересного о нашей жизни за кулисами эфира, классные подарки и, конечно, отличная возможность пообщаться в комментариях. Давайте дружить, делиться хорошим настроением и слушать хорошую музыку. Сейчас появится Энрике Иглесиас и его мегахит «Ring My Bells». Юнистар – это хит за хитом.
1: Будни утром на Юнистар всегда хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Первый рабочий день, Юнистар. Только выхожу из дома, заезжаю за кофе.
3: У нас все.
2: Да, первый рабочий. Да, и все, я сразу же обляпан.

0: 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
4: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House By или по телефону 7440 круглосуточно.
5: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
7: Видеобел.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы.

0: Trend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер — компания Белтелеком.
2: Теперь моя очередь.
3: Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
0: Новый хит.
5: Сидерланд. Ту-ту-ту-ру.
0: На Юнистар.

Добрый день, вы слушаете Юнистар. Погода продолжает заигрывать с нами. То ясное солнце за окном, как сейчас, то пасмурное небо, то прямые намеки на дождь. Будем отвлекаться от капризов погоды и приближать бабье лето солнечными хитами. Один из таких скоро исполнит Хюгель и его компания.

0: «I'm Moving to the Sun» называется эта песня. Федук и Андрей Катиков исполнят атмосферный трек «Перепутал». А еще раньше послушаем огромный хит от Linkin Park «Numb». Классного отдыха, с вами Юнистар и «Хит за хитом весь день».
1: Реклама. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
2: Есть спектакли, которые нужно увидеть. «Набука» нужно услышать. Великая музыка Верди. Монументальные хоровые сцены, драма власти и любви и легендарная «Ва Пенсьеро». Один из самых узнаваемых хоров в истории оперы. 11 сентября. «Набука» в Большом театре Беларуси.
3: «Ами» — акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. «Ами».
4: Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться.
7: Печально это, мир не мил.
8: Для лечения герпеса «Октавир». Мазь для наружного и местного применения «Октавир».
9: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмедпрепараты».
10: Это была реклама, а дальше мировой хит.
11: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
12: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
13: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

Хюгель и его солнечный трек «I'm moving to the sun» только что прозвучали в нашем эфире. Песня занимает вторую строчку хит-парада «Юнистар ТОП-20». Полные итоги чата вы можете посмотреть на сайте unistar.by. Там же можно поддержать любимый хит своим голосом. Ну а сейчас расскажу о тех, кто будет поднимать нам настроение в ближайшие минуты. Вот-вот мы услышим проект Brooks XT. Энна. До этого невероятный хит исполнит Полина Гагарина. И буквально через минуту песня, с которой у группы Maroon 5 когда-то случился главный мировой прорыв. Легендарный хит «This Love». С вами Дмитрий Николайзин, с вами Юнистар. Отдыхаю вместе под хит за хитом.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: 2000 метров над уровнем моря.
2: Чем дольше мы здесь, тем меньше у нас сил.
1: Самый опасный горный маршрут на планете.
3: На такой высоте даже страху некуда деться.
1: Вышка 2.

Здравствуйте. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Медведская. Дополнительную выплату при рождении первого ребенка могут получить минчанки. Правда, только те, кому нет 26 лет, рассказали в Мингорисполкоме. На выплату могут претендовать женщины, которые родили ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно. Мама должна быть зарегистрирована по месту жительства в Минске, а малыш рожден после 1 января этого года. В таком случае можно будет получить выплату в размере двух бюджетов прожиточного минимума. Это около 1060 рублей, сообщают Минск Новости. Чтобы получить деньги, необходимо обратиться в комитет соцзащиты. В Минске начали проектировать первый участок 4-й линии метро. Изначально его хотели строить от станции Площадь Бангалор в сторону Академии наук, но выбрали противоположное направление, в сторону Харьковской, так как это более востребовано. В силе также планы довести 3-ю линию метро до Зеленого Луга. Будущая станция Логойская может войти в мультимодальный маршрут, на котором другой транспорт доставляет людей из Логойска к метро и обратно, сообщают Минск Новости. Тараканов-киборгов создали ученые из Австралии. Насекомыми можно дистанционно управлять, а на их спины устанавливать камеры или автоматические шприцы. В перспективе такие киборги смогут первыми добираться до людей под завалами или в других местах, куда спасатели физически не могут проникнуть. При этом управлять тараканом и принимать решение об уколе будет человек. Разработчики планируют внедрить таких насекомых в реальные спасательные операции в течение 5-10 лет.

0: чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Это было.

0: Sound Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Devon Cole, Serial Kisser.
0: Новый хит на Unistar.

0: Привет, это Юнистар и Дмитрий Николайдин. Отложите на минуту все домашние хлопоты, устройтесь поудобнее и просто выдохните после рабочей недели. Вы заслужили этот идеальный и неспешный уикенд. Ну а чтобы осенняя хандра даже не думала подступать, мы на Юнистар будем включать только хит за хитом. Впереди нас ждет абсолютный лидер хит-парада Юнистар ТОП-20, трек «Дай, дай» от Шакиры и Бёрна Боя. До него мы послушаем крутой белорусский дуэт «Платон и Джулей». А еще в эфире появится ироничный француз Стромае. Это радио Юнистар, здесь хит за хитом абсолютно весь день.
1: Реклама.
2: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
3: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
4: Тебя не узнать.
5: Классный образ. Все осенняя распродажа в Outlet'о. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
6: Тогда и я побежала.
5: Центр распродаж Outlet'о. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'о. Минск, Жукова 44.
7: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.

0: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремесла и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге. Это был

0: Шакира, Берна Бой, Дай-Дай. Да, когда был чемпионат мира по футболу, а вот его официальный гимн нас не отпускает до сих пор. Об этом говорит успех данного трека во всем мире. Дальше в эфире Юнистар будет еще больше классной музыки. С минуты на минут появятся Бибер Экс и Дэвид Гетта. До этого мы окажемся под гипнозом хита от дуэта Артик и Асти. А еще послушаем культовый хит In the Shadows от группы Rasmus. Выходные продолжаются, осенняя погода балует солнцем, и на Юнистар звучит хит за хитом.
1: Реклама.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Большая нагрузка? Ошибка. Усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
2: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов.

0: большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания, нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
2: 2000 метров над уровнем моря.
3: Чем дольше мы здесь, тем меньше у нас сил.
2: Самый опасный горный маршрут на планете.
4: На такой высоте даже страху некуда деться.
2: Вышка 2. Только в кино. С 3 сентября.
5: Иногда надо рискнуть, чтобы почувствовать себя живой.
2: 16+.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество кодов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок, больше шансов. А с Приорбанком плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-1949.
6: Это была реклама.
8: Вы слушаете Юнистар.
2: Партнер эфира – торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет».
9: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

Здравствуйте. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Медведская. Александр Лукашенко поручил усилить физподготовку в школах и пересмотреть питание. Глава государства на этой неделе принял с докладом министра образования Андрея Иванца, сообщая Белтам. Президент отметил, что школы пока в физическом отношении не дорабатывают, и призвал встряхнуть молодежь. Повышенное внимание, по его словам, должно уделяться спорту не только в школах, но и в вузах. Что касается питания детей, Александр Лукашенко призвал отказаться от попыток составить для школьников почти ресторанное меню. Вместо этого президент акцентировал внимание на простой и

0: С таким предложением выступила Белорусская автомобильная ассоциация. Там считают, что такой подход будет способствовать созданию более сбалансированных условий конкуренции, а также инвестициям в производство, локализацию электромобилей и их реализацию на белорусско-российском рынке. Напомню, льготы по НДС для электромобилей и зарядных сетей действуют до 31 декабря 2028 года. Какие необычные имена дают своим детям минчане, рассказали в ЗАГСе Фрунзенского района столицы. Так, например, одного мальчика в прошлом месяце родители назвали Августом. Также среди редких имен у мальчика встречаются Кристофер, Любомир, Севастьян, Элвис и Теодор. У девочек Амелина, Марья, Паулина, Эдель, Юльяна и Василина. И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют по всей стране. В Могилеве и Гомеле 16 со знаком плюс. В Бресте и Гродно 17 тепла, в Витебске до 15 градусов, а в столице днем будет дождь и 16 тепла.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

Добрый день, это радио Юнистар. С вами на одной волне я, Дмитрий Николайзин. Впереди только хит за хитом. И прямо сейчас немного пошумим вместе с группой Erasmus под их трек In the Shadows.

0: Привет, с вами Юни Стар и Дмитрий Николайзин. Как мы не пробуем замедлиться, выходные всегда пролетают слишком быстро. Но мы в эфире. Рад быть с вами на связи 24/7 и в любой момент готовы впустить вас за кулисы нашей радиостанции. Становитесь друзьями Юни Стар в социальных сетях. Нас легко найти в ТикТоке, Инстаграме и Телеграме. Там много интересного о нашей жизни за эфиром, классные подарки, а также возможность задавать вопросы в комментариях. Давайте общаться и вместе слушать хит за хитом на Юни Стар. Прямо сейчас появится Кеймару с мегахитом «Let's go».
1: Реклама.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше?

0: Тема власти и любви и легендарная «Вапен Сьеро» – один из самых узнаваемых хоров в истории оперы. 11 сентября. «Набука» в Большом театре Беларуси.
1: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: АМИ. Акция.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер компания Белтелеком.
2: Теперь моя очередь.
3: Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелекомшоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта.

0: Невероятная Мэрайя Кэрри с хитом «My All» только что была на Юнистар. Под такие чарующие ноты хочется полностью расслабиться и позволить себе немного полениться. Самое время заказать любимые суши, обняться и неспешно выбирать хороший сериал на вечер. Пока вы наслаждаетесь моментом, в компании самого близкого человека ловите наши музыкальные планы. Скоро послушаем проект Мизма и его трек «Hello». До этого для нас поют Алена Товстик. А через минуту легендарный клубный хит середины нулевых от Тима Маса и Брайана Молка «First Day». Включайте погромче, на Юнистар звучит хит за хитом.
1: Реклама. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин» — вместе мы сможем больше.
3: «Стомика» – имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика».
4: 7734. Улыбайтесь, люди, шире. «Стомика».
3: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
5: «Ами» – акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. «Ами».
3: Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться.
8: Печально это, мир не мил.
9: Для лечения герпеса «Октавир». Мазь для наружного и местного применения «Октавир».
10: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмедпрепараты».

Выходные в самом разгаре. Еще есть время расслабиться, прогуляться по улице и даже сходить в гости. Так что пользуйтесь моментом, ведь уже завтра нас с вами ждет новая рабочая неделя. Это Юнистар и Дмитрий Николайзин. И, конечно, хит за хитом на Юнистар. На подходе проект танцевальный «Фестбой». Еще раньше послушаем Мари Краймбрери. Также нас с вами ждет легендарный танцевальный гимн «We Found Love» в исполнении Рианы и Келвина Харриса.

0: Отдыхайте вместе с Юнистар под хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
3: Имплантацию сделаем.

0: Противопоказания и побочные эффекты.
1: 2000 метров над уровнем моря.
2: Чем дольше мы здесь, тем меньше у нас сил.
1: Самый опасный горный маршрут на планете.
3: На такой высоте даже страху некуда деться.
1: Вышка 2. Только в кино. С 3 сентября.
4: Иногда надо рискнуть, чтобы почувствовать себя живой.
1: 16+.
5: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.
7: Это была...

0: здравствуйте. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Медведская. Александр Лукашенко считает, что в отношениях Беларуси и Пакистана не существует непреодолимых проблем. Об этом белорусский лидер заявил на встрече с премьер-министром Пакистана, которая прошла на этой неделе, сообщает Белта. Вместе с тем Александр Лукашенко обратил внимание, что в прошлом году объем взаимной торговли между странами немного просел, процентов на 20. Но в августе этого года специалисты получили определенные задачи. «Я думаю, что будущий год у нас должен быть более активным», отметил белорусский президент. В Беларуси появилась новая схема мошенничества. Она рассчитана на пенсионеров. Человеку поступает звонок якобы от сотрудника райисполкома. Говорят, что недосчитали 10 месяцев стажа для пенсии. Поэтому надо прийти в исполком с паспортом и трудовой. Мошенник предлагает установить на смартфон специальное приложение, которое, по легенде, должно помочь отслеживать ход дела по перерасчету пенсионных выплат. Делать это категорически нельзя. Надо завершить вызов и заблокировать номер, с которого вам звонили, сообщает ОНТ. Самого толстого сурка выбрали в США. Самец по кличке Рассвет обошел всех своих конкурентов, которые сейчас активно набирают вес к зимней спячке. За август он сумел потолстеть больше, чем на 2 килограмма, а его общий вес теперь больше 6. Конкурс придумали не только ради развлечения, но и в помощь американским ученым, потому что финансирование исследований сократили. Организаторы создали специальную кампанию. Они отправляли эксклюзивные фото и видео с сурками в обмен на пожертвования. И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Гродно, Гомеле и Бресте ожидается 12 тепла. В Могилеве 11 со знаком плюс. В Витебске 10 градусов, а в Минске синоптики обещают до 11 тепла. Завтра в Беларуси ожидается облачная погода, небольшой дождь передают только в Могилеве. Там будет около 17 тепла. В Витебске прохладнее всего, 16 со знаком плюс. В Гродно и Гомеле будет 18 градусов, в Бресте плюс 19, а в Минске синоптики обещают 16-17 градусов.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Смекта».
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает «Смекта».
2: «Смекта» – лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама – лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель «Бафур Ипсен Индустрии», Франция.
4: Привет, вы слушаете Юнистар. Мы продолжаем делать ваши выходные приятными, легкими и по-настоящему уютными. В этом нам помогают хит за хитом. Откладывайте в сторону все заботы и делайте звук громче. Сейчас появится Риана и Кевин Харрис.

0: всегда доброе утро.
1: Есть спектакли, которые нужно увидеть. Набука нужно услышать. Великая музыка Верди. Монументальные хоровые сцены, драма власти и любви и легендарная Ва-Пенсьеро. Один из самых узнаваемых хоров в истории оперы. 11 сентября. Набука. В Большом театре Беларуси.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Андрея до 3 января 2029 года.
1: В кино с 10 сентября.
2: Почему у вас телефон моего сына?
3: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
1: Галь Гадот.
2: Я не могу никого убить.
3: У тебя один час.
1: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
4: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
5: Это была

0: реклама.
1: Учись и играй с ноутбуком MindBandBand X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050. Со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук MindBandBand X16A. Всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах электросила и на сайте Sila.by, а также по телефону 7677.
2: В кино с 10 сентября.
3: Почему у вас телефон моего сына?
4: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
5: Галь Гадот.
3: Я не могу никого убить.
4: У тебя один час.
5: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
6: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Это была реклама.
7: Вы слушаете «Юнистар».
8: Партнер эфира – торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет».
9: Время выгодных покупок в «Гиппо» и «Белмаркет». С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм – 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм – всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое – 12,99 за 200 грамм.
10: «Гиппо» и «Белмаркет».
9: Подробности на «Гиппо.бай» и «Белмаркет.бай». Телефон 017-378-5040.

0: Здравствуйте. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Медведская. Еще одна экспериментальная вафельная разметка появилась в Минске. На этот раз не желтая, а красная. Она запрещает парковаться в местном проезде, который соединяет улицы Кунцевщина, Притыцкого и Лещинского. В ГАИ рассказали, что этот участок для нанесения разметки выбрали не случайно, так как там расположены школы, детские сады и поликлиника. Минчане жаловались, что утром и вечером там собирается большое количество машин, а припаркованные автомобили мешают транспорту разъезжаться. В машинах скорой помощи планируют установить тревожные кнопки. Это необходимо для безопасности медиков и пациентов. Об этом заявил в эфире телеканала СТВ начальник департамента охраны МВД Александр Шепелев. Он напомнил про недавний случай в Борисове, где пациент, которого везли в больницу, нанес проникающее ножевое ранение фельдшеру. «Человек-паук. Новый день» вошел в тройку самых кассовых фильмов в истории. Новый фильм продолжает уверенно лидировать в мировом прокате. За пятый уикенд супергеройский фильм заработал 22 миллиона долларов в США и Канаде. Второе место за выходные заняла «Одиссея» Кристофера Нолана. За седьмой уикенд эпическая картина заработала 14 миллионов. А общие сборы в США и Канаде достигли 564 миллионов долларов. И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Гродно, Гомеле и Бресте ожидается 12 тепла. В Могилеве 11 со знаком плюс. В Витебске 10 градусов, а в Минске синоптики обещают до 11 тепла. Завтра в Беларуси ожидается облачная погода, небольшой дождь передают только в Могилеве. Там будет около 17 тепла. В Витебске прохладнее всего, 16 со знаком плюс. В Гродно и Гомеле будет 18 градусов, в Бресте плюс 19, а в Минске синоптики обещают 16-17 градусов.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Реклама. Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
2: Есть спектакли, которые нужно увидеть. Набука нужно услышать. Великая музыка Верди. Монументальные хоровые сцены, драма власти и любви и легендарная Вапенс.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер компания Белтелеком.
2: Теперь моя очередь. Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
0: Новый хит.
4: Kima Sounds. Rise Slow.
0: На Юнистар.

0: Реклама.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Учись и играй с ноутбуком MindBandBand X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050. Со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук MindBandBand X16A. Всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах электросила.

0: kola-promo.by. Собирай необходимое количество котов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок, больше шансов. А с Приорбанком плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Кока-Колой» и Приорбанком с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

здравствуйте. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Медведская. Дополнительную выплату при рождении первого ребенка могут получить минчанки. Правда, только те, кому нет 26 лет, рассказали в Мингорисполкоме. На выплату могут претендовать женщины, которые родили ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно. Мама должна быть зарегистрирована по месту жительства в Минске, а малыш рожден после 1 января этого года. В таком случае можно будет получить выплату в размере 2.

0: Пингвинов-киборгов создали ученые из Австралии. Насекомыми можно дистанционно управлять, а на их спины устанавливать камеры или автоматические шприцы. В перспективе такие киборги смогут первыми добираться до людей под завалами или в других местах, куда спасатели физически не могут проникнуть. При этом управлять тараканом и принимать решения об уколе будет человек. Разработчики планируют внедрить таких насекомых в реальные спасательные операции в течение 5-10 лет. И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Гродно, Гомеле и Бресте ожидается 12 тепла. В Могилеве 11 со знаком плюс. В Витебске 10 градусов, а в Минске синоптики обещают до 11 тепла. Завтра в Беларуси ожидается облачная погода, а небольшой дождь передают только в Могилеве. Там будет около 17 тепла. В Витебске прохладнее всего, 16 со знаком плюс. В Гродно и Гомеле будет 18 градусов, в Бресте плюс 19, а в Минске синоптики обещают 16-17 градусов.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Смекта».
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея. Серега, без рецепта.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в добро.

0: Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Ариана Гранде, Petal.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – торговые сети Гиппо и Белмаркет.
1: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

0: Здравствуйте. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Медведская. Александр Лукашенко поручил усилить физподготовку в школах и пересмотреть питание. Глава государства на этой неделе принял с докладом министра образования Андрея Иванца, сообщая Белта. Президент отметил, что школы пока в физическом отношении не дорабатывают, и призвал встряхнуть молодежь. Повышенное внимание, по его словам, должно уделяться спорту не только в школах, но и в вузах. Что касается питания детей, Александр Лукашенко призвал отказаться от попыток составить для школьников почти ресторанное меню. Вместо этого президент акцентировал внимание на простой и сытной еде. Льготу на электромобили предлагают отменить в Беларуси. С таким предложением выступила Белорусская автомобильная ассоциация. Там считают, что такой подход будет способствовать созданию более сбалансированных условий конкуренции, а также инвестициям в производство, локализацию электромобилей и их реализацию на белорусско-российском рынке. Напомню, льготы по НДС для электромобилей и зарядных сетей действуют до 31 декабря 2028 года. Какие необычные имена дают своим детям минчане, рассказали в ЗАГСе Фрунзенского района столицы. Так, например, одного мальчика в прошлом месяце родители назвали Августом. Также среди редких имен у мальчика встречаются Кристофер, Любомир, Севастьян, Элвис и Теодор. У девочек Амелина, Марья, Паулина, Эдель, Юльяна и Василина. И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Гродно, Гомеле и Бресте ожидается 12 тепла. В Могилеве 11 со знаком плюс. В Витебске 10 градусов, а в Минске синоптики обещают до 11 тепла. Завтра в Беларуси ожидается облачная погода, небольшой дождь передают только в Могилеве. Там будет около 17 тепла. В Витебске прохладнее всего, 16 со знаком плюс. В Гродно и Гомеле будет 18 градусов, в Бресте плюс 19, а в Минске синоптики обещают 16-17 градусов.
1: Вечер воскресенья. Время.

0: Реклама.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
0: Это была реклама.

0: финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Это была...

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Гродно, Гомеле и Бресте ожидается 12 тепла. В Могилеве 11 со знаком плюс. В Витебске 10 градусов, а в Минске синоптики обещают до 11 тепла. Завтра в Беларуси ожидается облачная погода.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бетер.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.
6: Музыка для комфорта.

0: TitePM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: А дальше хит за хитом.
2: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
4: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
0: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Гродно, Гомеле и Бресте ожидается 12 тепла. В Могилеве 11 со знаком плюс. В Витебске 10 градусов, а в Минске синоптики обещают до 11 тепла. Завтра в Беларуси ожидается облачная погода, небольшой дождь передают только в Могилеве. Там будет около 17 тепла. В Витебске прохладнее всего, 16 со знаком плюс. В Гродно и Гомеле будет 18 градусов, в Бресте плюс 19, а в Минске синоптики обещают 16-17 градусов.
1: Вечер воскресенья – время, когда выходные подходят к концу.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.
3: Музыка для комфорта за рулем и в делах. Хиты в дорогу. В конце выходных на Юнистар.
4: Ask for money and

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира — букмекерская компания Фонбет.
2: Фонбет, привет туристу! На тебе 300.
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Гродно, Гомеле и Бресте ожидается 12 тепла. В Могилеве 11 со знаком плюс. В Витебске 10 градусов, а в Минске синоптики обещают до 11 тепла. Завтра в Беларуси ожидается облачная погода, небольшой дождь передают только в Могилеве. Там будет около 17 тепла. В Витебске прохладнее всего, 16 со знаком плюс. В Гродно и Гомеле будет 18 градусов, в Бресте плюс 19, а в Минске синоптики обещают 16-17 градусов.
1: Вечер воскресенья – время, когда выходные подходят к концу. Время, чтобы с комфортом

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в фонд.

0: Bad Buy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
1: Подробности на fun.badbuy.com по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: А дальше хит за хитом.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня в Беларуси ожидается облачная погода. Небольшой дождь передают только в Могилеве. Там будет около 17 тепла. В Витебске прохладнее всего, 16 со знаком плюс. В Гродно и Гомеле будет 18 градусов, в Бресте плюс 19. А в Минске синоптики обещают 17 тепла.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня в Беларуси ожидается облачная погода. Небольшой дождь передают только в Могилеве. Там будет около 17 тепла. В Витебске прохладнее всего, 16 со знаком плюс. В Гродно и Гомеле будет 18 градусов, в Бресте плюс 19. А в Минске синоптики обещают 17 тепла.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня в Беларуси ожидается облачная погода. Небольшой дождь передают только в Могилеве. Там будет около 17 тепла. В Витебске прохладнее всего, 16 со знаком плюс. В Гродно и Гомеле будет 18 градусов, в Бресте плюс 19. А в Минске синоптики обещают 17 тепла.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня в Беларуси ожидается облачная погода. Небольшой дождь передают только в Могилеве. Там будет около 17 тепла. В Витебске прохладнее всего, 16 со знаком плюс. В Гродно и Гомеле будет 18 градусов, в Бресте плюс 19. А в Минске синоптики обещают 17 тепла.